0: В ручине плещем маргарито и пьем капуэйро. Альпа греху обратно, некие.
1: Полетна парти-фреквенца.
0: Радио Антенна.